достатня. Жаба усред пустиня, затвор златних врата. Крив се правом смилуя, слекар празник платни. Устаян се предая, кровища без кути.